0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Виктория Дайнеко.

0: Нет, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Полина Гагарина.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

вино. Наполнялся бокал, чтоб друг другу и все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
2: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Хотел бы передать привет из Саратовской области, города Балаково, своим родным, любимому мужу Григорию, детям, внукам. И пожелать всем здоровья, чтобы было все хорошо. И поставьте, пожалуйста, песню «Пелагея». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет,
2: значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из Нижегородской области, поселок Останкино. Хочу передать привет своей любимой жене, сказать песню «Руки вверх, крошка моя». Спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас показатель составляет 14,25 годовых. В пресс-релизе по итогам июньского заседания по ключевой ставке Банк России подчеркнул, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Поэтому может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом заявила первая замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева. Кроме того, по ее словам, в этом году на рынок выйдет препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. Параллельно завершается подготовка еще трех лекарств для редких заболеваний. Уточняется, что разработка имеет важное значение для раннего выявления тяжелого заболевания, вызывающего прогрессирующий распад памяти и деменцию. Своевременная диагностика позволит врачам быстрее и эффективнее оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам при атрофии головного мозга. Многие россияне до сих пор избегают визитов к психологу из-за укоренившихся убеждений и финансовых барьеров. Как пишет газета «РУ», на постсоветском пространстве по-прежнему сильна установка «совсем нужно справляться самому». Обращение за помощью нередко воспринимается как слабость, что вызывает внутренний стыд. В Москве и Подмосковье сегодня ожидаются гроза и кратковременный дождь. Как сообщили в гидрометцентре, при грозе порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до 28-30 градусов, по области до плюс 30. Предстоящей ночью осадков не ожидается. В Москве будет от 11 до 13 градусов, в Подмосковье до 16. Оранжевый уровень погодной опасности сегодня будет из-за жары. Этот выпуск завершен. Гости из будущего, лучшее в тебе, прозвучит далее в нашем эфире.
1: Прямо сейчас.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: самые разные ее краски вы еще почувствуете. Нужно только немного подождать. О красках, которые ждут разные знаки зодиака в этот день, расскажу уже через 5 минут. Не пропустите гороскоп на радиодаче. До этого послушаем хиты Алсу и Владислава Агафонова. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам начала дня.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп. Радио Дача.
1: Знакомлю вас с гороскопом на 20 июля. Понедельник. Овны, львы и стрельцы. Вам не стоит принимать решения под влиянием первого впечатления. Если какое-то предложение кажется идеальным, дайте себе хотя бы несколько часов на размышления. Тельцы, девы и весы смогут наконец разобраться в вопросах, которые долго откладывались. День благоприятен для оформления документов, обсуждения зарплаты, поиска новой работы или планирования крупных покупок. Близнецы, водолеи и рыбы окажутся в центре общения. Возможно, неожиданная встреча, которая изменит планы на ближайшие недели. Раки, скорпионы и козероги почувствуют желание навести порядок не только дома, но и в собственной жизни. Хороший день, чтобы избавиться от того, что давно мешает двигаться вперед.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: вот ни про кого не забываем, ни про одного слушателя радиодачи, участвующего в акции «Лето с сюрпризом». Каждую анкетку просматриваем, авторам самых интересных снимков звоним, чтобы вручить классный приз для удачного отдыха и отправить финал нашего солнечного проекта. Эту механику реализуем уже через 10 минут. Узнаем имя человека, который будет бороться за один из двух главных призов. В этом сезоне у нас на кону парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Успейте принять участие в акции, вы заходите на сайт radiodacha.ru, читайте подробную информацию. Каждое буднее утро объявляем финалистов проекта «Лето с сюрпризом» на Радиодача.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня этот обмен будем совершать с Камилой из Казани. Камила, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам фотографию из своего путешествия к одному из великих чудес света. К египетским пирамидам вы ездили, катались там на верблюде, как я вижу на фотографии. И фото очень интересно тем, что вы держите пирамиду...
2: рукой.
1: Ну да, держите рукой пирамиду, так сверху очень интересно. Зайдите, друзья, на сайт radiodacha.ru, фото там уже опубликовано, посмотрите на фото Камилы. Расскажите, как свершилось это ваше путешествие?
2: Ой, мы полетели с семьей в Египет, и, в принципе, никаких экскурсий не планировалось, но в отеле к нам подошел гид и предложил съездить к великому чуду света, это к пирамидам. Мы с сестрой прям очень сильно загорелись. Поездка была довольно-таки долгой, на автобусе мы ехали 7 часов в одну сторону, потом 7 часов в обратную сторону, но оно того стоило. Мы посетили 3 пирамиды. Там есть маленькая, средняя и большая. Побывать внутри мне удалось, к сожалению, только в маленькой, потому что время было ограничено, но эмоции было не описать. При спуске в пирамиду захватывало дыхание. Всякие рисунки на стенах. Мы побывали в одной из гробниц, где когда-то лежала мумия, как мы поняли.
1: Ну, величественно, прям историческое такое путешествие получилось.
2: Да, было вообще классно. Эмоции прям зашкаливали.
1: Камила, я рад, что у вас получилось познакомиться с одним из чудес света, даже побывать в нем. За эту вашу поездку хотим наградить вас сумкой-шопером от команды «Радиодача». И под номером 28 вы проходите в финал нашей акции. Напомню, в конце августа мы разыграем 2 главных приза. 2 слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: Впервые участвуете у нас в акции?
2: Да, впервые.
1: Первый раз и сразу проходите в финал. Вы большая молодец, точно удачливый человек. Спасибо, что приняли участие, что подняли трубочку. Желаю вам удачи в финале. И вы, друзья, тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой солнечный снимок следующего победителя. Назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rd.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я вам звоню из города Москвы. Я передаю большой пламенный привет своей супруге Ирине и хочу ее поздравить с хорошей погодой, с хорошим настроением. Иринка, ты у меня самая любимая и дорогая, и самая красивая на свете. Мы тебя с сыном Владиславом просто боготворим. И поставьте, пожалуйста, песню «За глаза твои карие». Спасибо огромное, радио «Дача». Я вас люблю.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Кабмин утвердил комплекс мер по совершенствованию медицинского образования. Об этом сообщает ТАСС. Реформа затронет целевой прием, учебные программы, повышение квалификации, а также кадровый и научный потенциал профильных организаций. Ответственными назначены Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты правительство ожидает уже в следующем году. В дальнейшем отчетность станет ежегодной. Среди ключевых нововведений – допуск координаторов второго года к работе врачами-стажерами, усиление подготовки управленцев и расширение практики выездных бригад, которые будут работать вахтовым методом в разных регионах. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», который намечен на октябрь этого года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки МИД. По словам дипломата, с учетом, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Отмечается, что впереди есть еще время, и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. По данным госавтоинспекции, которые приводят издание «Коммерсант», за январь-июнь текущего года в России зарегистрировано около 3000 аварий с участием велосипедистов, в которых пострадали люди. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 123 человека, еще более 2000 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких ДТП отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Красноярской областях. Параллельно зафиксирован рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гидроскутеров. Число подобных происшествий увеличилось на 32%. Кроме того, на 9% выросло и число ДТП с участием автобусов. Эксперты связывают динамику с сезонным увеличением числа пользователей микромобильного транспорта и недостаточно развитой инфраструктуры для его безопасного движения. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

группа «Динамит» на радиодачу рассказали за 2 минуты нам целую историю любви. За эти минуты они и вдвоем успели побыть, и влюбиться, и даже расстаться. Все как в жизни. Еще вчера

0: каждый день на радио «Дача».
1: 20 июля отмечают Международный день торта. Праздник появился для реализации простой идеи объединить людей. И даже девиз события имеется, звучит он так: «Я приду к тебе с тортом». За чашкой чая и кусочком любимого десерта любые разговоры сразу приобретают откровенный оттенок. Сегодня есть отличный повод отправиться к коллеге любимому или к подружке пообсуждать жизнь да выпить чаю.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника

Популярный солнечный хит Анны Семенович и Алексея Петрухина слушаем на радио «Дача в эти минуты». Это, между прочим, новинка нашего эфира, значит, песня имеет все шансы попасть в наш хит-парад в горячую десятку на радио «Дача». Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам, чтобы обожаемой композиции помочь ворваться в чарт. Заказывайте ее чаще в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Ну и не пропускайте горячую десятку на радио «Дача» по пятницам.

0: тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз.
1: Легко сказать, а вот сделать, лично я после своего пробуждения в 5.30 петь уж совсем не хотел, но в голове играла эта строчка: пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Первым в плане, наверное, порядкового номера. Кто первый встал, посмеялся над собой, что так рано, тот и получает весь успех, друзья. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классные песни Максима Олейниковой и Натальи Ветлицкой здесь на Радио Дача. Отличного вам начала дня.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Русова. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет подруге Нине Кулеминой и для нее песню группа «Унесенная ветром». Пожелаю тебе, подруга, здоровья, счастья, мир твоей семье. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил поздравления коллективу и ветеранам «АвтоВАЗа» в связи с 60-летием предприятия. Глава государства назвал строительство завода на берегу Волги значимым событием для отечественной промышленности и отметил вклад предприятия в укрепление экономического потенциала страны. В поздравлении подчеркивается, что за 6 десятилетий на заводе были реализованы ряд конструкторских разработок и налажен выпуск нескольких моделей легковых автомобилей. Владимир Путин также указал на преемственность профессиональных традиций в коллективе и отдельно упомянул работу предприятия по подготовке молодых кадров и решению социальных вопросов коллектива. Добавлю, «АвтоВАЗ» – один из крупнейших российских автопроизводителей, основанный в 1966 году. Лето в эфире радиодачи продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. В Москве и Подмосковье сегодня ожидаются гроза и кратковременный дождь. Как сообщили в гидрометцентре, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, по области до 30. Предстоящей ночи осадков не ожидается. В Москве будет от 11 до 13 градусов, в Подмосковье до плюс 16. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать из-за жары до вечера. Между тем, в середине недели в столицу вновь придут затяжные дожди, однако, по данным синоптиков, сильных ливней не ожидается. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает певица Слава. А песня «Одиночество» сразу после выпуска прозвучит в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Все мы заходим на этот сайт, о котором Иванушки поют в эфире радиодача безнадега.ру. Особенно в понедельник многие любят там зависнуть, но любые трудности вам будут по плечу, если преодолевать их в правильной компании. Например, справляться с неожиданным наступлением рабочих будней всегда помогут любимые хиты. Их в эфире радиодача для вас море, друзья. Уже через 5 минут нас ждет тот самый хит. В одноименной рубрике сегодня вспомним классную песню Витаса. Он споет нам свою легендарную оперу номер 2. До этого не пропустите композицию Таисии Повали здесь на волнах радиодача.
1: Реклама.
2: Москонцерт.

0: Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Новинка Калибри и Мавика, песня «Я теперь жених» продолжает эфир «Радио Дача». В свадебных всевозможных видео уже есть моменты, да, когда жених, снимаются приготовления жениха к свадьбе. И вот, мне кажется, эта песня отлично подойдет под такой момент, если, конечно, жених активный, будет танцевать и показывать, как собирается. Шикарным хитом продолжили час. Впереди нас ждет еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем композиции «Фабрики» Татьяны Булановой, а также Никиты и Марии Зайцевой на «Радио Дача».

0: Если этим летом с вами тоже случилось какое-то приключение, например, саму золотую рыбку удалось поймать, и вы запечатлели этот момент на фото, обязательно поделитесь снимком с командой «Радиодача». В акции «Лето сюрприза» мы меняем ваши солнечные фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Каждое буднее утро отправляем людей в финал нашего проекта, где мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Sport.world. Категория 12+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья Почебякина, я из Краснодарского края, хутор Киновье. Передаю привет своему мужу Почебякину Сергею, ему здоровья крепкого, чтобы быстрее он вернулся домой. Мы его очень сильно ждем и любим. Поставьте для нас хорошую песню. Спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», который намечен на октябрь текущего года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки МИД. По словам дипломата, с учетом всего в Африке насчитывается 54 государства. Это весьма высокий показатель. Отмечается, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Во втором квартале текущего года командировочная активность российских компаний сохранила стабильные показатели, однако структура деловых поездок изменилась, об этом пишет издание «Газета.ру». Так, за апрель и июнь спрос на авиабилеты для служебных командировок внутри страны снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя продолжительность одной деловой поездки увеличилась на 30% с 5 до 6 дней. Эксперты связывают это с оптимизацией бизнес-процессов. Компании стремятся максимизировать эффективность каждой командировки, совмещая в одной поездке большее число встреч и переговоров. Динамика деловой мобильности, как отмечают аналитики, отражает текущее состояние и приоритеты отдельных секторов экономики. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час наш музыкальный эфир открывает песня «Одиночество» в исполнении певицы Славы. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

кому и скажем до скорой встречи, так это выходным, друзья. Прощаемся с ними на 5 дней, которые, я надеюсь, достаточно быстро пролетят. Будут насыщены интересными событиями, а не только трудовыми заботами. Ну а если вы в отпуске, то уверен, у вас и так ожидается одна из лучших недель в году. Окружим вас в это время еще и хорошей музыкой. Далее на радиодаче хиты группы «Дюна», Султана Лагучева, а также певицы Алсу. Всем отличного настроения в компании «Радиодача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

участницей юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» в Москве, певица Чепик, продолжает эфир «Радиодача». Песня называется «Пять минут назад». У меня есть возможность рассказать вам о будущем, друзья, о четверге. Именно в этот день в эфире Муз-ТВ выходит эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В 9 утра вас будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также возможность узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Поделиться своим настроением может каждый. Сканируйте специальный QR-код во время трансляции, приходите на сайт и оставляйте свое послание для зрителей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: одна участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в Москве, Полина Гагарина. В эфире слушаем ее легендарную композицию «Нет». Парочку удачных песен Полины услышим уже 26 сентября в Лайф-арене. Она придет поздравить радиодачу с 20-летием вместе с Николаем Басковым, Григорием Лепсом, Ольгой Зарубиной, группой «Нана» и еще более 20 артистов выступят для нас в этот вечер. Не хватает в списке приглашенных гостей только вас, друзья. Заходите на сайт удачныепесни.рф, покупайте себе билеты на лучшие места для зрителей старше 12 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Через 10 минут не пропустите в нашем эфире «Удачный час. Время приветов и поздравлений».
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню вам из города Иваново. Хочу поздравить своего лучшего друга, Дронова Дениса Евгеньевича, с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, всех благ. А в качестве музыкального подарка хочу заказать песню Юрия Шатунова «День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Михаил Мишустин анонсировал создание новой особой экономической зоны в Хакасии. Резидентами станут 5 компаний, которые займутся переработкой алюминия. Ожидается, что будет создано около 900 новых рабочих мест. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в составе российской делегации принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Основная тема этого года – интеллектуальные партнеры, совместно создаем будущее. Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области реализовано 67 искусственных интеллект-проектов. В этом году планируется запустить еще 16 проектов. Особенно он отметил сотрудничество с Китаем. В частности, 12 подмосковных школ заключили партнерские соглашения, 100 специалистов прошли стажировку, а более 100 студентов участвовали в программах обмена. Андрей Воробьев также анонсировал запуск производства промышленных роботов. Это совместный проект Подмосковья и Китая. Инвестиции на первом этапе составят 500 миллионов рублей. Подчеркивается, что ключевым партнером Подмосковья остается Китай. Доля региона в товарообороте двух стран составляет около 8%. Сейчас в регионе реализуется вторая очередь самого масштабного совместного проекта Подмосковья-Китая Международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» в Красногорске. Резидентами парка уже являются более 400 компаний из 14 стран. Россияне все чаще жалуются на аллергические реакции, связанные с работой кондиционеров. Как передает газета «Ру», речь идет о симптомах ринита, конъюнктивита и даже бронхиальной астмы, которые могут развиться при использовании охлаждающих устройств. Сам по себе кондиционер аллергеном не является. Угрозу создают загрязнения, которые скапливаются внутри системы. Это пыль, бактерии, плесень и грибки. При постоянной работе и редкой чистке оборудования в таких условиях активно размножаются пылевые клещи, которые способны вызвать бытовую аллергию круглый год. Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать кондиционеры. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире программа «По вашим заявкам. Удачный час».
0: На радио «Дача» «Удачный час».
2: Легкого понедельника всем желаю, Мария Федорова с вами. И вот она, программа «По вашим заявкам. Удачный час» на радио «Дача» стартовала. Ждем поздравления и привета на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни. Либо пишите в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. С удовольствием буду читать. И вот несколько, парочка, как говорится, для затравочки. Большой привет бабуле, дедуле, сестре Варе. Я вас очень люблю. Также привет всей Казани и Нижнекамску. Это от Агаты сообщение. Далее с Днем Металлурга, который отпраздновали уже всех работников и заслуженных пенсионеров предприятия «Тагмет» Таганрогский металлургический завод. Здоровья, мира, добра. Желает вам Александр из СНТ «Металлург-2». И еще один привет маме Виктории, папе Юрию с пожеланием хорошего понедельника от Евгения Лагутенко из Симферополя. Хорошую песню просили. Вот она, на радиодаче в исполнении группы «Иванушки Интернешнл».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Прошу поставить песню Ольги Бузовой для Татьяны. Желаю Татьяне прекрасного настроения. Радио «Дача», большое спасибо.

в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Те самые послания, которые вы отправляете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Большой привет самым любимым доченькам Ксении и Анастасии. Мы вас с папой очень сильно любим. Вы самые любимые дети на этой планете. Знаете, это всегда папа Владимир и мама Елена из Волгограда отправили сообщение. Еще один привет самому лучшему повару из магазина «Мясной мир» города Череповца Екатерине Александровне Шариковой. Катя, ты лучший повар, твои котлетки сводят с ума покупателей. Это сообщение от Галины. Юля отправляет привет великим лукам, особенно любимым коллегам. Поздравляет с первым рабочим днем после отпуска. Всего самого наилучшего желает. И лучшему мужу Никите большущий привет отправила Анастасия. Желает мужу отличного начала рабочей недели. Отличную песню послушаем от Нюши и Чинконга. Композиция «Непогода». Немного прохладительной такой, знаете, живой влаги музыкальной, чтобы немного разнообразить этот столичный зной.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из города Ульяновска. Меня зовут Михаил. Передаю привет всему Ульяновску. И поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню в город Москвы. Меня зовут Миронов Павел Иванович. Я хотел для всех ее слушателей заказать песню «Малиновая вода». Пожелать всем отличного начала недели. Хороших всем отпуска, кто отдыхает. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Еще несколько сообщений с удовольствием прочту в программе «Удачный час» на «Радиодаче». Людмила пишет: «Вся надежда на вас. Добрый день, «Радиодача». Хочу поздравить любимого человека с днем рождения. Пожелать всего самого лучшего. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом». Отправлено. Елена передает привет в СНТ ЧСПЗ-5 города Череповца своей маме Галине, дочерям Насте, Маше, Яне, тете Тоне, брату Диме. Всем хорошей колки дров пожелает. Евгений отправляет привет доченьке Оленьке. Пишет: мы сидим на рыбалке, хорошего ей клёво. И большой привет родителям Нине Ивановне, Александру Васильевичу Суменкову, мой сыну Диме Макунину, от дочери и мамы Юлии. Люблю вас, поздравляю с хорошей погодой и теплым летом. Сообщение из Нижнего Новгорода прилетело. И вы, друзья, тоже пишите красивые душевные послания. Программа «Удачный час» на «Радиодаче» очень скоро прочитаю.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей. Я из Лавлинского района, хутора Краснодарского, Волгоградской области. Хочу передать привет своей маме, Печерской Екатерине Владимировне. Хочу пожелать ей крепкого здоровья. И хочу ее порадовать песней в исполнении Татьяны Буланова «Ледяное сердце». Спасибо, Радио Дача.

Дачный час на радио «Дача». Вот такое есть послание от Данила Жомова из Петрозаводска. Поздравьте, пожалуйста, мою родную, любимую маму Настю с наступившим уже днем рождения. Ей вчера исполнилось 46. Желаю всего самого доброго и кучу смайликов. Полина желает всем хорошего пути, тем, кто сейчас в дороге, в пробках, быть может, не расстраивайтесь, друзья. Олеся благодарит за отличную музыку, всегда пожалуйста. И поздравляет своего крестного Юрия Леонидовича Хохлачева с днем рождения. Желает крепкого здоровья. И еще одно послание. Бабуля Люда и деда Боря, привет вам от Агаты. И песня тоже для всех вас. Исполнит ее на радио «Дача» Николай Басков.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радиодача.
2: Здравствуйте, Радиодача. Я вам звоню из города Грозного. Меня зовут Магомед. Передаю привет всем моим землякам. Всем желаю хорошего летнего настроения. И заказываю какую-то любую летнюю песню.

0: на номер 8-910-004-49-24. А прилетели ваши сообщения, драгоценные, в программу «Удачный час» на радио «Дача». Елена передает привет мужу Михаилу, пишет, что очень сильно его любит, и отправляет также привет сынишкам, Матюшке и Артемке. Татьяна шлет привет коллеге Екатерине из Павловска, Воронежской области. Пишет она: в этот жаркий день на работе, пусть не грустит, скоро домой. Наталья поздравляет с наступившим недавно днем металлурга своего мужа Владимира Просолова и его друзей Валерия Волкова, Александра Сапрыкина из города Губкино Белгородской области. Удачи вам, ребята, здоровья, всего самого наилучшего. И от Евгении привет с Алтайского края. Этот привет мужу Андрею, сыну Тимофею. Очень вас люблю. Спасибо, сынок, что помогаешь нам строить дом. Отлично, и вы тоже пишите сообщение в программу «Удачный час» на радио «Дача». Скоро прочитаю.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Керчи. Я хочу поздравить свою племянницу Юлечку Ермакову с днем рождения. И хочу заказать хорошую песню какую-нибудь с днем рождения. Спасибо, радио «Дача». Всего хорошего вам. Спасибо, что вы есть.
3: С днем рождения, нежная моя, и спешит курьер доставить розы. День рождения.

чем прочитаю свежие сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Напомню о грандиозном событии, юбилейном фестивале «Удачные песни», приуроченном к нашему 20-летию. Пройдет он 26 сентября в Лайф-арене в Москве и на один вечер объединит всех звезд нашего эфира. Поздравить нас придут Николай Басков, Михаил Шафутинский, Анна Семенович, Алла Рид, Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот теперь сообщение «Ловите скорее». Дмитрий отправляет привет любимой маме двух ангелочков и сестре Юлии Черновой, которая сейчас работает, а мы отдыхаем на даче, хвастается Дмитрий. Друг поздравляет своего лучшего друга, который находится в Тихорецке, с днем рождения, пишет Вова. С праздником тебя, счастья, здоровья и благополучия. И большущий привет себе передает Светлана из Перми, пишет: сегодня первый день после отпуска, а также привет моим любимым ягодкам. Они поймут. Хорошо, что поймут. Песня для вас в исполнении Зайнаб Махаевой на радио «Дача». «Сердце на костре» называется композиция.

0: И финальные сообщения с удовольствием прочитаем в программе «Удачный час» на Радио Дача. Ольга отправляет привет коллективу «Пчелки» из Раменского, желает хорошего настроения и продуктивной работы. От Виктории летит привет Сереге Крылову и Диме Кильке. Ребята едут в Сибирь домой. Желаю хорошей дороги, всем отличного дня. От Славы большущий привет маме Светлане Юрьевне, которую очень люблю, пишет Слава. И всем липецким металлургам большущий привет отправила Наталья Серафимовна. Друзья, еще две музыкальные заявки обязательно будут исполнены, собственно, в программе «Удачный час» на Радио Дача. А мы встретимся уже минут так через 10. Меня зовут Мария Федорова. Всем легкого, бодрого, шикарного понедельника желаю.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: karate.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, и я из Москвы. Хотела заказать для себя песню 3 сентября Михаил Шуфутинский. Спасибо, радио «Дача». Всем хорошего дня.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Правительство направит в Белгородской области около 5,5 миллиардов рублей на приобретение, установку и подключение десятков котельных к сетям теплоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании. Глава Кабмина подчеркнул, что приграничные районы находятся в сложных условиях, и задача государства обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры, особенно топливно-энергетического и ЖКХ комплексов. Средства пойдут на то, чтобы в жилых домах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях были свет, вода и тепло. Михаил Мишустин также отметил важность создания условий для восстановления и дальнейшего развития этих территорий, чтобы люди могли двигаться вперед, несмотря на текущие трудности. Российские торговые центры за 7 лет потеряли почти 30% посетителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на подсчет аналитиков. Средняя посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель этого года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла почти 500 посетителей. Снижение трафика происходит на фоне устойчивого роста доли онлайн-торговли в России, которая остается одной из самых высоких в мире. Эксперты связывают тренд с изменением потребителей, любительских привычек и активным развитием электронной коммерции. На Солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Но в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. При этом вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. Добавлю, в начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, который наблюдался с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева открывает новый музыкальный час. Сразу после выпуска прозвучит песня «Если в сердце живет любовь».
0: Прямо сейчас

Между прочим, можно присылать в акцию «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные, необычные, креативные снимки будем дарить от «Радиодачи» шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного понедельника. Проводим его в компании «Радиодача» под музыку. Скоро послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Алены Апиной и Аллы Рид. Мария Федорова с вами. Всем летний привет!

0: особенно по понедельникам, ведь день непростой, все мы знаем, работы много обычно, и вот она, музыка-помощница. А после Дмитрия Колдуна будем слушать хиты Анжелики Варум и группы «Браво», и от вас ждем музыкальные пожелания в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для заявок 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и закрепляйте сказанное своей любимой песней. Она и прозвучит на радиодаче в финале часа. Отличного дня вам!
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Нам знаем точно, сегодня все в работе, все в делах, и музыка радиодачи, конечно же, рядом с вами, поднимает настроение, заряжает. В скором времени обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент», собственно, как и обещали, а чуть раньше послушаем Сергея Лазарева и группу «Гости из будущего». Приятного лета вам!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Чехреска. Хочу поздравить с днем рождения любимого дядю Володю, своего отчима. Пусть у него все будет хорошо и классно. Пусть вся его жизнь складывается так, как он желает. И успехов ему в работе и постройке дома. Хочу заказать песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача с новостями» Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство Москвы ежегодно представляет городские культурные проекты на международной арене через выставки, форумы, бизнес-миссии, гастроли, кинофестивали, книжные ярмарки, недели моды и конференции разработчиков видеоигр. География сотрудничества, как рассказала замэр Наталья Сергунина, охватывает десятки стран от Китая, Бразилии, Индии до Турции, Малайзии и ЮАР. На базе этого опыта в столице запущена новая программа «Культурный экспорт Москвы». Ее цель – укрепление экспортного потенциала, креативной экономики города и популяризация российской культуры за рубежом. Первые мероприятия уже прошли. С 15 по 19 июля эксперты из Китая, Колумбии, Мексики и других государств посетили ведущие московские театры и музеи, приняли участие в деловых встречах и обсудили совместные выставки, гастроли и потенциальные контракты. Средний возраст рождения первенца в России приблизился к 30 годам. Такую статистику в беседе с РИА Новости привел академик РАН Геннадий Онищенко. Для сравнения, в европейских странах этот показатель выше – 34 года. По словам эксперта, тенденция связана с изменением жизненных приоритетов. Современные женщины все чаще откладывают материнство до тех пор, пока не получат образование, не утвердятся в профессии, не достигнут финансовой стабильности. Только после этого, как отмечается, они принимают решение о рождении ребенка. Коммунальные службы столицы продолжают масштабную подготовку к зиме. Все работы планируется завершить до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы. Всего предстоит подготовить свыше 70 тысяч объектов, включая более 30 тысяч жилых домов, районы и квартальные тепловые станции, а также малые котельные. Плановые работы пройдут на водопроводных, электрических и канализационных сетях. Особое внимание уделяют гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это один из ключевых этапов подготовки. Параллельно для инженерных, коммунальных и управляющих компаний проводят тренировки по действиям в осенне-зимний период. Этот выпуск завершен. Таисия Повали с песней «Пусть повезет вам в любви» прозвучит далее в начале нового часа.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

0: В телефоне зависло, кстати, по статистике 8 часов в день тратят россияне в среднем на медиаконтент. А для кого-то счастье облететь весь мир. Как раз сейчас этим занимается бразильский финансист, и он счастлив. И мы тоже наслаждаемся этой жизнью в компании «Радио Дача», слушаем отличную музыку. А далее нас ждут великолепные пластинки группы «Блестящие», группы «Нана» и «Кати Лель». Оставайтесь с нами, всем приятного понедельника желаю.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Здравствуйте, Радио Дача с 20-летием. Отмечать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И пригласим всех наших друзей, любимых артистов. Среди них и Стас Михайлов будет, и группа «Комбинации», Ольга Зарубина, и группа «Корни», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты обещаем вам далее в эфире. Радио Дача будем слушать Леонида Агутина, группа «Веселые ребята» и Наташу Королеву уже в самое ближайшее время.

0: Между прочим, для кого-то летний дождь – это погода души, когда можно вдыхать свежий летний воздух, пройтись по лужам, даже, может, пробежаться, как в детстве. И самое главное – никуда не спешить. Всем релакса, радиоудачи с вами. Этим летним днем после Леонида Агутина будем слушать Юлию Михальчик. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вероника, я из города Москва. Хочу поздравить свою бабушку Машу с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья и всего-всего самого-самого хорошего. Прошу для нее поставить песню «С днем рождения».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 июля. Напомню, на последнем заседании 19 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас показатель составляет 14,25% годовых. В пресс-релизе по итогам июньского заседания по ключевой ставке Банк России подчеркнул, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Поэтому может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Каждый четвертый россиянин никогда не обращался к психологу и не планирует этого делать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Основные причины – уверенность в собственных силах и недоверие к эффективности консультаций. Еще 13% не готовы обсуждать личное, 7% не знают, как выбрать специалиста. Между тем, регулярно посещают психолога 14% респондентов, еще почти столько же проходили терапию раньше и были на нескольких сессиях. 23% хотели бы начать, но откладывают. Для некоторых главным барьером стала стоимость. 52% готовы платить не более 5000 рублей за прием, а 10% не готовы платить вовсе. Основной источник стресса – работа, затем финансы, одиночество и отношения с близкими. Также в список вошли здоровье, мировые новости и неопределенность будущего. В России продолжает расти выпуск отечественной обуви. В 2025 году объем произведенной продукции оказался на 22% выше, чем в 2021. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора. При этом, как отмечает ведомство, реализация обувных товаров в 2025 году снизилась на 11% по сравнению с 2024 годом. Этот выпуск завершен. Следующий выпуск новостей через час. А в начале нового музыкального часа прозвучит песня Дмитрия Маликова «С чистого листа». Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

компании «Радио Дача». Понедельник потихоньку тает, скоро наступит долгожданный вечер. В общем, ждем, не дождемся, если честно. И ждем от вас понедельничные поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте пожелания, приветы, поднимайте настроение своим коллегам, родным. И не забудьте песни любимые тоже заказывать. Одна из заявок прозвучит уже в финале этого часа на «Радио Дача». А прежде насладимся хитами группы «Фабрика», группы «Любэм» и «Ани Лорак».

символу нашей страны исполнилось 125 лет, а самая первая матрешка была представлена на Всемирной выставке в Париже. И тогда она завоевала бронзовую медаль и огромную популярность у иностранцев. Кстати, в Париже матрешку почему-то называют бабушкой или мамушкой. Вот такая интересная штука получается. У нас получается прекрасная штука на радиодаче музыкальная. В скором времени послушаем отличные хиты группы «Пропаганда» Алены Апиной и Сергея Ростова. Оставайтесь с нами. Отличного всем настроения!

0: говорится, следы лучше вообще не оставлять, чем запутывать. Все равно потом найдут со временем. Свой след в эфире радиодачи оставила группа «Пропаганда». Далее будем слушать Хабиба и Иванушек Интернешнл. И заявку обещанную исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то точно поднимем настроение. Всем отличного наступающего вечера. Желаю. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Передаю привет всем родным и друзьям и прошу поставить песню «Шаман, ты моя». Привет из Ростова-на-Дону от Елены. Спасибо, радио «Дача». И всем хорошей, удачной недели.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. По данным госавтоинспекции, которые приводит издание «Коммерсант», за январь-июнь текущего года в России зарегистрировано около 3000 аварий с участием велосипедистов, в которых пострадали люди. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 123 человека, еще более 2000 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких ДТП отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Красноярской областях. Параллельно зафиксирован рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гидроскутерах. Число подобных происшествий увеличилось на 32%. Кроме того, на 9% выросло количество ДТП с участием автобусов. Эксперты связывают динамику с сезонным увеличением числа пользователей микромобильного транспорта и недостаточно развитой инфраструктуры для безопасного движения. Многие россияне до сих пор избегают визитов к психологу из-за укоренившихся убеждений и финансовых барьеров. Как пишет «Газета.ру», на постсоветском пространстве по-прежнему сильна установка, совсем нужно справляться самому. Обращение за помощью нередко воспринимается как слабость, что вызывает внутренний стыд. Главным источником стресса для россиян остается работа, а высокой нагрузке и выгорание сообщили 26% участников исследования. На втором месте финансовая ситуация, далее идут одиночество и отношения с близкими. Также среди причин оказались проблемы со здоровьем, новости и события в мире и неопределенность будущего. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

на радиодаче. Кстати, что касается летней романтики, то согласно опросу, самое прекрасное – это летние закаты и вечера, ужин на веранде и романтические путешествия. Вот что в тройке лидеров. Я бы сюда добавила еще фруктово-ягодные салаты, катамараны и отпуск. Вот что может быть романтичнее? Ты и отпуск. Мне кажется, больше ничего и не нужно, разве что музыку радиодача. Вернемся к ней в ближайшее время. С удовольствием послушаем Наталью Подольскую, группу «Руки вверх», и Зара уже совсем скоро.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

принять участие в акции «Лето» с сюрпризом, конечно же. Для начала зайдите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь, предложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Всем тем, кто чьи фотографии окажутся мега интересными, мы вручим от «Радиодачи» классные подарки для удачного отдыха и заветную путевку в финал, где 28 августа определятся те самые счастливчики, которые отправятся в туристическое путешествие на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. И вы вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет удачи вам!

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Средний возраст рождения первенца в России приблизился к 30 годам. Такую статистику привел академик РАН Геннадий Онищенко. Для сравнения, в европейских странах этот показатель выше 34 лет. По словам эксперта, тенденция связана с изменением жизненных приоритетов. Современные женщины все чаще откладывают материнство до тех пор, пока не получат образование, не утвердятся в профессии, не достигнут финансовой стабильности. Только после этого, как отмечается, они принимают решение о рождении ребенка. Российские торговые центры за 7 лет потеряли почти 30% посетителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на подсчет аналитиков. Средняя посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель текущего года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла почти 500 посетителей. Снижение трафика происходит на фоне устойчивого роста доли онлайн-торговли. Эксперты связывают тренд с изменением потребительских привычек и активным развитием электронной коммерции. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. На солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М, но в целом солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. При этом вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает певица Слава.
0: Прямо сейчас

вошел в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». 10-й город – это Тверь. Собственно, всех жителей поздравляем с таким грандиозным событием. Теперь будем по маршруту путешествовать и заглядывать к вам на огонек. А к нам на огонек в эфир радиодачи вот-вот нагрянут Анна Семенович, группа «Вирус» и Николай Басков. Всем приятного понедельника желаю и хорошего настроения.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

прямо в Лайф-арене в Москве. Разумеется, праздновать наше 20-летие будут и другие звезды радиодачи, наши большие друзья. Насладимся яркими выступлениями Николая Баскова, Шамана, Михаила Шафутинского, Юлианы Карауловой, Кая Метова и еще более 20 артистов. Это будет грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И яркими хитами наслаждайтесь. Далее в эфире «Радио Дача» уже очень скоро будем слушать группу «Чили», Леонида Агутина и Валерия Сюткина.

0: особенно топливно-энергетического и ЖКХ комплексов. Средства пойдут на то, чтобы в жилых домах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях были свет, вода и тепло. Михаил Мишустин также отметил важность создания условий для восстановления и дальнейшего развития этих территорий, чтобы люди могли двигаться вперед, несмотря на текущие трудности. Россияне все чаще жалуются на аллергические реакции, связанные с работой кондиционеров. Как передает газета.ру, речь идет о симптомах ринита, конъюнктивита и даже бронхиальной астмы, которые могут развиться при использовании охлаждающих устройств. Сам по себе кондиционер аллергеном не является, угрозу создают загрязнения, которые скапливаются внутри системы. Пыль, бактерии, плесень и грибки. При постоянной работе и редкой чистке оборудования в таких условиях активно размножаются пылевые клещи, которые способны вызывать бытовую аллергию круглый год. Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать кондиционеры. Этот выпуск завершен. Следующий через час открывает новый музыкальный час. В эфире «Радио Дача» певица Анастасия. Сразу после выпуска прозвучит песня «Царица».
1: Прямо сейчас

Кевин Роуз на радио «Дача». Только я порассуждал на тему хорошей летней погоды, и на тебе нотки дождя. Хочется надеяться, что они останутся только в песне, не больше и не меньше. Вот и давайте лучше о хорошей новости. Поговорим о главном событии этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем свой небольшой рассказ об этой истории и своих невероятных впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.

0: Ансамбль «Веселые ребята» на радиодаче. Именно такими примерами и гордимся. Семьянин классный, надежный, умный, красивый и еще много-много чего еще. Причем лучше и лучше с каждым днем, что уж тут скрывать. Не секрет, чем больше мы хвалим и поддерживаем друг друга, тем лучше наши половинки. Поэтому вооружаемся комплиментами и дарим их безвозмездно. Как говорила сова в мультфильме про Винни-Пуха. Можно даже позвонить в рубрику «Удачный момент», а мы с удовольствием поддержим. Далее послушаем певицу Алсу, и что я говорил, дальше, конечно же, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Твери. Хочу передать привет городу Твери, сотому отделению почтовой связи, своей маме Ире. И пожелать, чтобы было хорошее лето. И для всех ставлю песню Екатерина Голицына. Спасибо, радио «Дача».

услышишь какую-нибудь песню, а уже даже забудешь ее, а потом где-нибудь вдруг услышишь и начинаешь качать головой в такт. Именно так сейчас и заставил меня сделать хит Артура Пирожкова, а потом думаешь, так понедельник же, какие танцы, день должен быть тяжелым, непременно неподъемным день. Но штука в том, что хорошо там, где есть радиодача. Давайте прямо сейчас узнаем о погоде, а потом вновь вернемся к позитивной музыке радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: говорят, что женской дружбы не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю. Наталья Подольская и Регина Тодоренко на радио «Дача». Да, друзья, хитов бесконечное количество, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. И хорошая новость на этом только начинается. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Михаила Шуфутинского, группу «Комбинация», а группу «На-на» и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вот, если вы давно искали лучший хит, чтобы передать дружеский привет от всей своей компании, то вот же он, друзья. Берите, записывайте и используйте по прямому назначению. Напомню, гласит рубрика «Удачный момент» в конце каждого часа, а мы с вами с удовольствием желаем или принимаем приветы и поздравления. Но сначала давайте послушаем хит группы «Браво» и Ярослава Сумишевского.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Альфа-банк.ворлд. Категория 12+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Я из города Кузнец. Я хочу передать песню своему лучшему другу.

писать, сообщения не отправлять – это та еще мука. Но, думаю, в любовных переживаниях всем нам подобное знакомо. А кто-то потом переводит душераздирающие тексты в стихи, а из стихов могут получаться песни и громкие хиты даже. Вот даже до сих пор вспоминаю свой блокнотик, который где-то у меня лежит, начиная, наверное, лет с 18. Да, друзья, и писались песни и писались стихи. Не знаю, где все еще сейчас лежит. Даже интересно стало почитать. Группа «Дискотека Авария» только что звучала на радио «Дача». Дальше послушаем певицу Нюшу, Хабиба и дуэт Виктора Рыбина Натальи Синчуковой. Вот так вот, друзья. Примерно такой музыкальный набор. Встречаем новый час. Ну и, конечно же, остаемся на любимой волне.

подарок на радио «Дача». Вообще космос принято считать открытым, бескрайним, но максимально неизученным. Вот этим точно, с этим точно нельзя не согласиться. Но все в наших руках. И, конечно, удивительно, насколько быстро развиваются технологии. Например, раньше думали, как доставить на Луну человека, а теперь в этом даже нет необходимости. Все можно сделать удаленно, управляя луноходами с Земли. Такой качественной связи может даже позавидовать, наверное, любой сотовый оператор. Особенно, когда мы с вами далеко, за много километров от города, отдыхаем на даче. Ну, продолжим наш отдых. Далее послушаем группу «Високосный год», Аллу Рид и Инну Маликову в компании с группой «Новые самоцветы».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: летаем дальше на воздушном лайнере под названием «Радиодача». Временами опускаемся на землю, но только для того, чтобы взять новый разбег для продолжения полета. Романтично, красиво и по-летнему звучит хит певицы Максим. Далее также красиво продолжит звучать хит группы «Иванушки Интернешнл», проекта «Витинс». Ну и, конечно же, перейдем к рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр, в Курской области. Хочу поздравить жену с днем рождения и заказать ей песню «Братьев Лазарева». Жену зовут Людмила. Люда, желаю тебе здоровья и счастья, люблю тебя. Спасибо, Радио «Дача».

коем случае не будем ставить на паузу. Жизнь прекрасна и должна продолжаться. А сложности и трудности иногда бывают у всех. Полина Гагарина прямо сейчас в нашем эфире. Если бы не эти временами грустные моменты, то как бы мы еще с вами познали на контрасте счастье и радость? Ну, дальше, друзья, будем веселиться с вами. А что еще делать? Да, друзья, веселиться, я не оговорился, несмотря на то, что понедельник, я не потерялся в пространстве, не переживайте. Далее послушаем хит группы «Рефлекс», группу «Фабрика» и Андрея Державина. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Кутидзе на Радио Дача. Да, друзья, будьте в компании Радио Дача подольше, и одиночество вам точно не грозит. Мы с вами давно знаем, в любой непонятной ситуации делаем любимое радио погромче, и все. Друзья, но, конечно, с соблюдением режима тишины. Безусловно, разумеется. А вот, кстати говоря, еще один рецепт, как избавиться от одиночества. В эфир Радио Дача возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Кстати говоря, заходите, интересно посмотреть и почитать. Да, друзья, вдохновляйтесь и берите на заметку вместе с нами. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию, будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: бесконечно летний хит в исполнении Араша и Анны Семенович. Да, друзья, невероятно хорошо звучит по-летнему. Даже стало жарко в студии радиодачи. Езжайте и на речку, и на море, и на дачу. Главное, чтобы вам было хорошо. И самое главное, друзья, берите с собой в компанию, конечно же, радиодача. Так, далее послушаем Валерия Леонтьева, Кристину Арбакайте и, конечно же, исполним заявку одного из вас в рубрике «Удачный момент». С вами в студии Иван Никитин. Продолжаем веселиться дальше.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дамы и господа. Уважаемые товарищи, Женя, район Боровск. Передаю привет Валдис, Аркадьевичу, Владу, Яне, Андрюшке. И давайте послушаем песню «Алсу иногда». Большое

0: дела. Да, звучит немного наивно и как будто бы слишком просто, но с другой стороны, зачем усложнять, если эти глаза напротив уже не один год говорят только об одном. Так будем мы вместе, так будем мы рядом. Самое время пожелать нам любви бесконечной и безусловной. Далее продолжит невероятно зажигательный хит для понедельника. Встречайте Султан Ураган и Мурат Тхагалетов на дискотеку.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: работу.
1: Хочется сказать привет отдыхающим от Юлианы Карауловой. И приятно, что мы с ней скоро увидимся и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены еще увидим группу «Комбинация», певицу «Чепик», группу «Корни» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Учитывая успехи космической промышленности, скоро влюбленные будут любить и до Марса, и до Титана, и до других еще более дальних планет. Но, по-моему, лучшую планету для жизни и для любви мы с вами давно нашли, которую, кстати, тоже еще изучать и изучать. Ирина Дубцова, кстати говоря, звучит прямо сейчас на радио «Дача». На этой познавательной ноте у меня все. Далее встречайте моего коллегу Андрея Фролова, который с удовольствием поддержит душевный музыкальный настрой. Я же всем желаю набраться сил для завтрашнего дня. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий Дмитриевич. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать музыкальный привет всем жителям Тобольска. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, успеха во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении Буйнова. А вам, радиодача, огромное спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Йова в эфире радио «Дача» с песней «Маршрутка». Знакомство с девушкой вживую теперь большая редкость. Романтика все больше в сети, а там сложно понять, кем человек является на самом деле и он ли вам вообще пишет. Мне на днях рассказали, что сейчас люди даже сообщения для знакомств или поздравления для родных и друзей формулируют с помощью искусственного интеллекта. Совершенно неприемлемо, по нашему мнению. Поэтому мы за живое общение, и в финале каждого часа существует рубрика «Удачный момент», как раз-таки для ваших приветов и поздравлений. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555 и дарите родным эмоции, а также любимые песни. Очень скоро продолжим радовать вас шикарным плейлистом. Впереди, через несколько мгновений, группа Hi-Fi, Сергей Ростов и Юта.

Свой последний танец Лионель Месси продемонстрировал нам вчера в финале чемпионата мира по футболу. И те, кто это смотрел, думаю, со мной согласятся, что в целом со стороны аргентинцев это были довольно грязные пляски. И даже не хочется долго об этом говорить. Мундиаль закончен, кстати говоря, на радость всем, кто устал от ночных криков болельщиков. Чего устать невозможно, так это от хорошей музыки. Ее в достатке здесь, в эфире радио «Дача». Через пару минут обязательно продолжу вас радовать вашими любимыми песнями. Очень скоро услышим Льва Лещенко, Раду Рай и Алену Апину. Оставайтесь неподалеку.

0: нам группа Ума Турман. Возникает вопрос, а за городом что? Вы видели? Я просто еще, увы, не выбирался. Прошу предупредить, если вдруг там время как-то иначе течет и стартовал иной сезон, буду сильно благодарен. А я вам взамен чего-нибудь хитового еще поставлю под занавес этого часа. Непременно, благо, выбор на радиодаче хитов велик. И в ближайшее время мы с вами послушаем группу «Блестящие». Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: К

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Комарова Надежда Александровна из Астрахани. Хочу передать привет своему сыну Алексею. Пожелать ему здоровья, долгих лет жизни. И заказать песню Боярского. Спасибо, дорогой Радио «Дача».
3: Можно об этом сказать очень просто, не

является вредной и даже запрещенной, а порой бывает и вполне положительной и позитивной. Например, пропаганда здорового образа жизни или группа, которую послушали с вами только что. Общая картина и контекст всегда важны. Помните об этом. О картине нашего музыкального будущего в эфире «Радио Дача» расскажу прямо сейчас. Очень скоро услышим Мурата Насырова, Ольгу Бузову и Артура Пирожкова. Всем желаю легкой ночи, если вы трудитесь, и, конечно же, не скорого рассвета, если находитесь в компании друзей или второй половины.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше

испуганный и помятый мир на листе бумаги в тексте этой песни Полины Гагариной. Скажете, трудно представить, непонятный образ вовсе нет. Это, видимо, про контурные карты или целый атлас. Ночные флешбеки из школьных времен чего-то меня атаковали, а вместе с ними и мечты о долгих летних каникулах. Но если у вас так же, как и у меня, до них еще далековато, то предлагаю зарядиться энергией и силами от самых хитовых песен в исполнении ваших любимых артистов. Через несколько минут в эфире «Радио Удача» услышим Диму Билана, Никиту и Андрея Губина. Звук поставь.

0: Дима Билан, песня про белые розы, так она называется. Я, кстати говоря, поделюсь опытом. Один из любителей тех, кто придерживается минималистичного стиля в обустройстве собственного жилища, но мне напомнили на днях, что вообще-то домашние растения полезно, хорошо влияют на ваше здоровье и энергетическую атмосферу в доме в целом. А если вы хотите, чтобы все ваши и тюльпаны, и розы чувствовали на вашем участке себя хорошо, то слушайте в эфире «Радио Удача» рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашем дачном участке все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Я звоню в город Курск. Меня зовут Людмила. Сегодня у моей свахи, Ольги, юбилей. Послать ей песенку «Золотое кольцо». Я желаю счастья, здоровья и любви. И всего доброго.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

персонажи ночью возле дороги. Это скорее что-то из фильмов ужасов. Однако все зависит от того, кто использует данный образ. Если Хичкок, то в жилах стынет кровь. А вот если певица Максим, то это превращается в настоящую романтическую поп-балладу, подпевают которой и девчонки, и суровые фанаты «Спартака». Подпевать только лучшим хитам от ваших любимых исполнителей будем и далее на радио «Дача». Через несколько минут буквально услышим Ирину Аллегрову, Аллу Рид и Алсу.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

передача. Ты да рядом, мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

Если играть в забаву, продолжи фразу, то название этой песни, включай нашу, я бы завершил словом «радиостанцию». Настраивайтесь на эфир радио «Дача», чтобы эта ночь была теплой во всех отношениях, и советуйте делать то же самое своим друзьям. Вы же хотите для них добра, я уверен. Помочь сделать все вышеперечисленное можете вы в рубрике «Удачный момент». Он наступает в финале каждого часа. Звоните по номеру в столице 8495 995 2555.

0: трек к нашей активности под заголовком «Лето с сюрпризом», потому что в ней мы разыгрываем огромное количество презентов для наших дорогих слушателей, среди которых главным призом являются два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки, выбрать один, самый-самый, написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно его, какую-то предысторию, небольшую деталь, которая привлечет наше внимание, и тогда можете надеяться на успех. Итоги подведем в конце августа. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я с Удмуртской Республики. Хочу передать привет маме, всем, кто меня слышит, и заказать песню «Рефлекс». Спасибо, Радио «Дача».